0: Ой! Анимуна!
1: Окуку шимасу! Коно хадилингу га кэнджи го шиоджи шидеимасу! Соле ни каре ло уэ ни ёко набару эхэ но шита га хакэсэре!
2: Оре шитэро ё! Каре ва понён домо шимасу! Гучэн тэйшин шитэ но тэйчу ата! Оре но чуа хакан ва оре ни каре но шиа сиомгэ дакуда ару ё!
0: Маази!